0: 8 лет психически больной человек оглашал камеру неистовыми воплями. Только через 8 лет его отправили в казанский сумасшедший дом. Почитайте исторический роман Ольги Форш «Одетый камнем». 61 год. Шире стал круг борцов, пишет Владимир Ильич Ленин. Ближе их связь с народом.
1: Un homme, une ville. Dostoïevski à Pétersbourg avec Jacques Cato, par Jean Montalbetti et Jean-Claude Loiseau. Deuxième émission, la topographie d'une ville au centre de l'œuvre.